белая глоста. И у тебя кое золото смерть отзели играм. Хера руку тупша гайса вещь пикуем, то вам устой павильям. Лайс маня трутолюма. Искорись гайс, лялай соли сторс глосту, то вина мир крейпонус мань. Пазер из аукшн, цик мене шин лялс. Ради тика цувак, сквозь ля ину курсеть. И завер лобок. И стел вина тика смайда, а с тебе гайда. Пазастейп надо ути, опа. Изменись, а сом мяс, на навец мани прум. Вину мир крейкавя семяс. Изменись, мол, сядя семьяк, мы тенью зямись, висим дуть, соуру.